этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, мы так и вовсе не доем.

Ходил молодой, пускай до кочечки. А из порохом топочка закружилась, а под топом покатилась, та и хлопнула. Завопили, загалдели, слетят.

0: casare. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил, выпьем чарочку за шинкарочку. Однако, брат, когда я пью, так трезво.

0: все прочим. Нет, как убирайся, проваливай.
1: Я разумею, отец Фарлам, про себя.

Ходишь, молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.

0: Повесить. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне
0: этот ердик, разбойник, о, грыська ты?
1: Вон, а что ты?

умрет, ша всех убит сатайни. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царя.

0: siebie, Kniaz Wasili Iwanicz Szujski. Cię on biło...
1: Szujski, sobie, postoj! Скажи, что ранив и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова.

одна душа не фелиша за этого, чтоб сани все прибежали с дочерям, чтоб вороны прилетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуйски. Неправда это мне затейливо. Слыхали ты когда-нибудь?

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!